0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.02. Температура плюс 16, днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области создали рабочую группу для ликвидации последствий урагана, который произошел в минувшее воскресенье. Основными задачами являются уборка мусора, расчистка дорог и дворов. Губернатор поручил в ближайшие двое суток детально проработать финансовые решения по устранению долгосрочных последствий стихии, определить объем ущерба и перечень необходимых мер, передает Коммерсант. Ранее сообщалось, что ураганный ветер в регионе повалил 60 деревьев, частично были повреждены кровли 8 многоквартирных и 80 частных домов. В Тольятти штормовой ветер повредил более 30 автомобилей. Без электричества в районах губернии остались более 4000 домов. ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от атак на склады Wildberries предпринимателей. В телеграм-канале регулятора говорится, что малые и средние предприниматели могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Банкам рекомендуется идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, и воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Спустя почти 2 месяца после начала топливного кризиса в Самарской области очереди на заправках федеральных сетей по-прежнему сохраняются. Главная проблема – серьезный дисбаланс цен между крупнейшими игроками и частными АЗС. Последние из-за этого продолжают работать преимущественно в режиме ожидания. Цена бензина на них хоть и скорректировалась, но по-прежнему остается неконкурентоспособной. Так, если в пик кризиса цена за литр бензина участников доходила до 150 рублей, то сейчас она находится в районе 120 рублей. Это почти вдвое дороже, чем у Роснефти. Проведенная Самарским обозрением ревизия работы заправок региона показало, что до окончательной ликвидации топливного кризиса еще далеко. АЗС Роснефти работают до сих пор в авральном режиме. На них выстраиваются длинные очереди, которые зачастую парализуют движение на дорогах. Самарская область ждет резкое похолодание к выходным. Первая половина рабочей недели в температурном плане будет комфортной. Сегодня сухо и до плюс 25, в среду станет чуть теплее, до плюс 27, существенных осадков не прогнозируется. А вот в четверг, 13 августа, дневная температура понизится до плюс 22 градусов. Небо затянуто облака, пройдет небольшой дождь. В пятницу похолодает еще заметнее, днем будет всего плюс 16. Сохранится облачность с небольшими дождями. Такой же погода будет в субботу. Закончился 3-й сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет 2-й сезон «Рыцаря 7 королевств». Он выйдет во второй половине 2027-го. А после него, вероятно, в 2028-м, фанатов ждет 4-й заключительный сезон «Дома дракона». В «Рыцаре 7 королевств» основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 16, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 7.10, температура в Тольятти плюс 16. Сегодня понедельник, 11 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет? 1+1.
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий третья в подарок.
3: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: 3.
6: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:14. Температура в Тольятти плюс 17. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит. Аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной. Не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раке, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы, хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы, день пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги, возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи, возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы, день снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
1: Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега, песни, под которые просто приятно проснуться, на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7.19, температура плюс 17. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущее. Оценки.
4: Реклама.

0: 5-5-5-5-5.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Мой дом – моя сила, в нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 17. Днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Самарские областные власти ищут новые варианты балансировки бюджета, наполнение которого отстает от потребностей региона. За первое полугодие в казну поступило всего лишь 44% от годового плана, сообщает Самарское обозрение. По данным издания, главными виновниками пробуксовки с наполнением казны остаются налоги на прибыль организации и доходы физлиц. Самарские синоптики предупредили о похолодании. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16 градусов. К выходным к региону приблизится холодный циклон, который пока располагается в районе Скандинавии. Он принесет осадки и понижение температуры, причем чуть ли не самое существенное за все лето. До среды включительно ожидается сухая погода и комфортные плюс 25-27. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025-м на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика Персеид можно увидеть до 100 падающих звезд в час.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 17, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.38, температура плюс 17. На календаре вторник, 11 августа. В этот день родились изобретатель Иван Кулибин, писатель Владимир Адоевский, художник Максимилиан Волошин, а также актеры Крис Хемсворт и Халк Хоган, и психотерапевт Анатолий Кашпировский. Еще 11 августа – это Международный день здорового сердца. Об этом интересном и жизненно важном органе расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 18. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 18, днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. В регионе объявлена беспилотная опасность. Режим действует с половины четвертого утра. В аэропорту Курумыч ограничили прием и выпуск самолетов. К этому часу задерживается вылет больше 10 рейсов, в том числе в Душанбе, Екатеринбург, Петербург, Батуми, Тбилиси, Махачкалу и Анталию. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Таким образом, был удовлетворен иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов в политической организации, передает «Коммерсант». Заседание продлилось больше 8 часов. Росфинмониторинг после запроса ЦИКа нашел иностранное финансирование у «Яблока». Решение Верховного суда пока что не повлечет изменений в бюллетене для голосования. Вопрос возникнет после его вступления в законную силу в случае, если решение устоит по итогам апелляции. По закону апелляцию по делу о защите избирательных прав можно подать в течение 5 дней. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Число погибших при сильном землетрясении в Колумбии достигло 132, еще около 600 пострадали. Отмечается, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре и других регионах кофейного региона. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло утром в понедельник. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. Повреждения получили более 1500 жилых зданий, 37 полностью разрушились. Кроме того, пострадали 18 дорог и 7 аэропортов. Власти объявили стихийное бедствие национального масштаба. В Самарской области в конце рабочей недели ожидается заметное похолодание. На несколько дней температура опустится в среднем на 10 градусов. Сегодня и завтра нас ждет еще летняя погода с комфортной температурой плюс 25-27 градусов. В четверг ожидается понижение до плюс 22, пойдут дожди. К региону подойдет атмосферный холодный фронт, который понизит температуру воздуха к пятнице на 5-7 градусов. Таким образом, в конце рабочей недели в выходные ожидается всего около плюс 16. Относительно сегодняшнего дня это практически перепад в 10 градусов. Вместе с похолоданием ожидаются дожди, местами грозы. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 10. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях подешевел на 3% за 2 года, посчитали аналитики центра «Аккорд» для агентства РИА. В 2026-м такой комплект для мальчика обойдется в 6200 рублей, для девочки – в 5700. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и сама школьная форма. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки, акции, каждый день ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 18, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.14, температура в Тольятти плюс 18. Говорят, что в Казахстане запустили масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.19, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умид. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
4: Реклама.
5: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, 2 этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+.
7: Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.
10: Spend 24 hours

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 19. Днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлена беспилотная опасность. Режим действует с половины четвертого утра. В аэропорту Курумыч ограничили прием и выпуск самолетов. Задерживается вылет больше 10 рейсов. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета. В Самаре поджигателя релейных шкафов приговорили к 15 годам лишения свободы. Все свои преступные действия осужденный записывал на видео. Общий ущерб превысил 185 тысяч рублей. В Самарской области на этой неделе ожидается заметное похолодание. В пятницу и субботу температура опустится в среднем на 10 градусов относительно вторника. Сегодня-завтра ожидаются комфортные плюс 25 и без осадков. Главной проблемой общественного транспорта является его переполненность. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра НАФИ, проведя интернет-опрос россиян. Среди наиболее часто называемых недостатков респонденты также назвали долгое ожидание и отклонение от расписания, а также нерегулярность движения. Российский пловец стал первым чемпионом Европы в этом году. Илья Бородин выиграл золото в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он сделал это за 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд европейских чемпионатов. Российские пловцы выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 19, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 23-25.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 8 часов 37 минут, температура в Тольятти плюс 19. На календаре вторник, 11 августа. В народном календаре Калинов день. Также сегодня неофициальный день белого гриба, забавный праздник, день полета на воздушном шарике и международный день здорового сердца. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Мамы, папы, скоро в школу!
5: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях. Нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 19. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пар

0: 555-555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 19, днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявили отбой беспилотной опасности. Предупреждение действовало с 3:30 утра. В Курумчи на вылет задерживается больше 10 рейсов. Первые вылеты самолетов начнутся после 10 утра. В Самарской области создали рабочую группу для ликвидации последствий урагана, который произошел в минувшее воскресенье. В ближайшие двое суток необходимо детально проработать финансовые решения по устранению долгосрочных последствий стихии, определить объем ущерба и перечень необходимых мер, передает Коммерсант. Ранее сообщалось, что ураганный ветер в регионе повалил 60 деревьев, частично были повреждены кровли 8 многоквартирных и 80 частных домов. Без электричества остались более 4000 домов. В Тольятти штормовой ветер повредил более 30 автомобилей. Жители Самарской области предупредили о понижении температуры. Относительно сегодняшнего дня к выходным столбики термометров упадут на 10 градусов. Похолодание начнется с четверга. Тогда же начнутся дожди, сопровождаемые грозами и порывистым ветром. В пятницу и субботу днем ожидается всего около плюс 16-18. Ночами воздух будет остывать до плюс 10. У девелоперов растет доля нераспроданного жилья в новостройках. На реализацию нераспроданных квартир в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении нынешнего спроса уйдет от 2 до 3,5 лет, сообщают ведомости со ссылкой на исследование системы мониторинга BNMEP-PRO. Это результат резкого снижения спроса на квартиры в первой половине этого года. При этом возможность снижения цен в связи с большим объемом нераспроданного жилья застройщики отрицают. Колбаса, выпечка и жареная – быстро старят лицо. Об этом предупредили косметологи в беседе с «Газета.ру». Главный враг кожи – избыток добавленного сахара. Сладости, газировка и выпечка ускоряют разрушение коллагена и эластина. Из-за этого кожа быстрее теряет упругость, а морщины становятся заметнее. Соль действует иначе. Колбасы, копчености, снеки и полуфабрикаты задерживают жидкость. Отсюда отеки. Фастфуд и жареное усиливают воспаление и ухудшают состояние кожи. А алкоголь обезвоживает ее и замедляет процесс восстановления. При этом эксперты отмечают, одна съеденная шоколадка или пачка чипсов не навредит. Гораздо важнее то, что человек ест изо дня в день. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 19. Днем будет ясно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 10 минут 10-го. Температура в Тольятти плюс 19. Сегодня вторник, 11 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+.» Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что же мужчины делают не так? Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что мужчины делают не так? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ООО «Тольятти». ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 14 минут. Температура в Тольятти плюс 19. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что мужчины делают не так? 510-225. Доброе утро. Как думаете?
1: Скорее всего, с феном.
0: С феном. Прекрасная версия. Спасибо вам. Предлагаю подумать еще. Догадайтесь, набирайте 510-225, сюрприз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит. Аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной. Не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раки, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы, гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы, хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы, день пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги, возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи, возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
4: Радио Омега. Тольятти. 100.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 19. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что же мужчины делают не так? 510-1025, доброе утро. Какие мысли?
1: Здравствуйте. Я думаю, что это стиральная машина.
0: Записал. Я имел в виду кое-что другое. Благодарю за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
4: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 19. Днем ожидается 23-25 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что же мужчины делают не так? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро. Я думаю, что это устройство пылесос.
0: Пылесос. Не было еще такого варианта. Правда, и помимо пылесоса есть еще интересное устройство. Благодарю вас. Догадайтесь, набирайте 510-225 победителю в подарок пара билетов в кино. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. В Самарской области создали рабочую группу для ликвидации последствий урагана, который произошел в минувшее воскресенье. Губернатор поручил в ближайшие двое суток определить объем ущерба и перечень необходимых мер. В Самарской области к концу недели похолодает до плюс 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который, помимо понижения температуры, принесет новые дожди. По данным Приволжского гидрометцентра, до среды включительно будет сухо и до плюс 25. В России предложили ввести двухгодичный курс автодела с обучением вождению в школах с 9 класса. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его замыслу, по окончании 11 класса выпускники смогут получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом. Самые красивые мужчины – это врачи. Так считают 48% опрошенных россиянок. Также в списке самых привлекательных – пилоты, спасатели и тренеры. По мнению девушек, эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 19, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 23-25.
3: Реклама. Такси, я в отпуск.
4: Поездка займет 10 минут.
3: Уже приехали?
4: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
5: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
6: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.39, температура плюс 19. На радио Омега невероятный вопрос. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что мужчины делают не так? 510-225, что скажете?
1: Это утюг.
0: Утюг — это холодно, совсем не похоже. А за версию спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
2: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
8: Oh, Father, tell.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.44. Температура плюс 19. На радио Омега невероятный вопрос. Сегодня он звучит так. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что же мужчины делают не так? 510-225. Доброе утро. Что скажете?
1: Доброе утро. Может, такой экзотический вариант, как посудомоечная машина?
0: Такой экзотический вариант, как посудомоечная машина – это абсолютно правильный ответ.
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Андрей.
0: Андрей, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пригласительные на две персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино 0+». Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Андрей, поздравляю!
1: Ура, ура! Я очень рад. Я Андрей Чернов с бульвара Орджоникидзе. Разгадал невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио «Омега» с нами Катя Григорьева.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 миллиметра, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.

0: 96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 3 минут 10, температура плюс 20. Несколько минут назад Андрей из бульвара Орджоникидзе разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что мужчины делают не так? Неправильно загружают посудомоечную машину. Вот правильный ответ. Андрея поздравляем, он получает в подарок пару билетов в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. 5.

0: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.03, температура плюс 21. Днем ожидается 21-23 градуса без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при столкновении катеров. Трагический инцидент в акватории Волги в районе села Задельное произошел в минувшую пятницу. Столкнулись катера «Неман-450» и «Прогресс-4». Обе лодки затонули. Вылет авиарейса из Самары в Батуми задерживается почти на сутки. Об этом сообщается на сайте Курумыча. Самолет Red Wings должен был отправиться в Батуми в понедельник в полдень, однако отправление перенесли на 11 часов сегодняшнего дня. Ситуация связана с ограничениями из-за угрозы атаки беспилотников. В настоящее время в самарском аэропорту задерживается вылет 12 самолетов. Это рейсы в Шарм-эль-Шейх, Анталию, Тбилиси, Москву, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Махачкалу, Душанбе. Бензин класса Евро-3 начнут продавать на петербургской бирже уже с четверга, следует из данных торговой площадки. 5 августа правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года, чтобы насытить внутренний рынок. Эксперты предупреждали, что из-за высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. В Кассационный суд поступила жалоба по делу о нападении в Самаре мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Как рассказал политик, слушание назначено на конец августа. По делу проходили трое. Прокуратура просила для подсудимых от 6,5 до 11 лет лишения свободы. Однако решением промышленного райсуда все трое нападавших были освобождены. Это же решение устояло в апелляции. Теперь будет рассмотрена кассационная жалоба Матвеева. Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Подарочный сертификат можно обменять на деньги, если карта не пригодилась. Закон позволяет вернуть ее стоимость, заявил депутат Дмитрий Свищев. Причем неважно, кто ее покупал. Алгоритм простой. Нужно взять паспорт и подарочный сертификат, прийти в магазин и написать заявление. В нем можно сослаться на статью о возврате неосновательного обогащения. По словам депутата, фактически сертификат – это аванс за будущий товар или услугу. Если покупка так и не состоялась, продавец не может удерживать деньги, даже если срок действия карты истек. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.10, температура в Тольятти плюс 21. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс не просто визуальное изменение, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10:18 в Тольятти. Температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. Заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источник живительной силы и энергии вашей семьи.
9: Миллион капелек, то, что нужно детям.
8: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 21. Днем ожидается 23-25 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские областные власти ищут новые варианты балансировки бюджета, наполнение которого отстает от потребностей региона. За первое полугодие в казну поступило всего лишь 44% от годового плана, сообщает Самарское обозрение. По данным издания, главными виновниками пробуксовки с наполнением казны остаются налоги на прибыль организации и доходы физлиц. Самарские синоптики предупредили о похолодании. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16 градусов. К выходным к региону приблизится холодный циклон, который пока располагается в районе Скандинавии. Он принесет осадки и понижение температуры, причем чуть ли не самое существенное за все лето. До среды включительно ожидается сухая погода и комфортные плюс 25-27. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025-м на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика Персеид можно увидеть до 100 падающих звезд в час.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 21, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.11, температура плюс 21. На календаре вторник, 11 августа. В народном календаре Калинов день. Также сегодня неофициальный день белого гриба, забавный праздник, день полета на воздушном шарике и международный день здорового сердца. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.44. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях. Нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 21. Говорят, что Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанные единоборства после операции на колене. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 22, днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Навести порядок в сфере общественного транспорта призвал президент Путин на заседании президиума Госсовета. Он подчеркнул, что в этой сфере немало недобросовестных и даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок и извлекают прибыль за счет снижения безопасности, цитирует президент Интерфакс. Предыдущее заседание президиума по вопросам развития общественного транспорта проходило в августе 2023 года. Тогда Путин ставил, в частности, задачи по обновлению парка. В России планируют обновить 85% общественного транспорта до 2030 года. ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от атак на склады Wildberries предпринимателей. В телеграм-канале регулятора говорится, что малые и средние предприниматели могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Банкам рекомендуется идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, и воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Спустя почти два месяца после начала топливного кризиса в Самарской области очереди на заправках федеральных сетей по-прежнему сохраняются. Главная проблема – серьезный дисбаланс цен между крупнейшими игроками и частными АЗС. Последние из-за этого продолжают работать преимущественно в режиме ожидания. Цена бензина на них хоть и скорректировалась, но по-прежнему остается неконкурентоспособной. Так, если в пик кризиса цена за литр бензина участников доходила до 150 рублей, то сейчас она находится в районе 120 рублей. Это почти вдвое дороже, чем у Роснефти. Проведенная Самарским обозрением ревизия работы заправок региона показала, что до окончательной ликвидации топливного кризиса еще далеко. АЗС Роснефти работают до сих пор в авральном режиме. На них выстраиваются длинные очереди, которые зачастую парализуют движение на дорогах. В Самарской области в конце рабочей недели ожидается заметное похолодание. На несколько дней температура опустится в среднем на 10 градусов. Сегодня и завтра нас ждет сухая погода с дневной температурой плюс 25-27 градусов. В четверг ожидается до плюс 22, пойдут дожди. К региону подойдет атмосферный холодный фронт, который понизит температуру воздуха к пятнице на 5-7 градусов. Таким образом, в конце рабочей недели и в выходные ожидается всего около плюс 16-18. Вместе с похолоданием ожидаются дожди, местами грозы. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 10. Только каждый пятый россиянин закрывает кредиты после повышения зарплаты. Большинство откладывают деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Выбери.ру. 23% респондентов, получив прибавку, купили новые гаджеты. 21% одежду, 20% вещь, о которой давно мечтали. 18% опрошенных после повышения зарплаты погасили кредиты. 7% признались, что наоборот, оформили новый кредит или ипотеку, поскольку стали соответствовать требованиям банка. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Плазма – Take My Love. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 22. Сегодня утром Андрей из бульвара Орджоникидзе разгадал невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что мужчины делают не так? Неправильно загружают посудомоечную машину. Вот правильный ответ.
1: Я Андрей Чернов с бульвара Орджоникидзе.
0: Андрея поздравляем, он получает в подарок пару билетов в кино. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты Тедди Суимс, Мистер Ноу Ит Олл, а еще звери, напитки покрепче. Все это на Радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
4: Гостиная – это диваны и кресла. Кухня, столы и шкафы – всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В «Планете уюта» найти все реально. «Планета уюта», транспортная 7.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 11 часов 20 минут, температура в Тольятти плюс 22. В 11:30 новости, а еще впереди Modern Talking, When the Race и Пола Абдул. Straight Up через минуту на Радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры, Моана 2, Одиссея, Человек-паук, Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. «Мумитроль», «Фантастика». 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 22. Днем ожидается 23-25 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Авиарейсы Самары в Батуми задержали на сутки. Самолет Red Wings должен был вылететь накануне в полдень. Отправление несколько раз переносили. Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет назначен на 12 часов сегодняшнего дня. В настоящее время в Курумычи задерживается вылет более 10 самолетов. В Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при столкновении катеров. Трагический инцидент произошел в акватории Волги в районе села Задельное. В минувшую пятницу столкнулись катера «Неман-450» и «Прогресс-4». Обе лодки затонули. В компании Wildberries опровергли информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов в России после атак на логистические объекты. Ранее некоторые СМИ писали, что предприниматели массово распродают ПВЗ. Самарские синоптики прогнозируют осенние плюс 17 в предстоящие пятницу и субботу. Сегодня-завтра до плюс 25 без осадков. Понижение температуры, которое начнется с четверга, будет сопровождаться дождями и грозами. Диана Шнайдер завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в канадском Торонто. Уроженка Жигулевска не смогла выйти в полуфинал, уступив представительнице Польши восьмой ракетки мира Иге Швёнтек со счетом 2-6, 1-6.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Валерия, Маленький принц. 11:42, температура в Тольятти плюс 22. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега, в которой оживают лучшие хиты минувших десятилетий. Дэвид Чарвит, Leap of Faith. Connells, 7475. А еще Сандра, Around My Heart. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Charlotte Leap of Faith в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 22. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов, а сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо. ПО Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Новости на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Строительный бум в Самаре привел к серьезному переизбытку жилья на рынке новостроек. Аналитики сервиса «Объектив РФ» посчитали, что при текущем спросе девелоперам понадобится 3 года и 9 месяцев, чтобы распродать все строящиеся квартиры. По данным на конец июня текущего года, в новостройках Самары насчитывалось около 1 200 000 квадратных метров нераспроданных квартир. «Яблоко» обжалует решение о снятии с выборов. Об этом заявил председатель партии Николай Рыбаков после заседания Верховного суда. Инстанция удовлетворила иск партии «Родина». По оценке «Коммерсанта», судя по выступлениям представителей Центросберкома и прокуратуры, основным поводом стали обвинения в нарушении авторского права в ходе предвыборной агитации. Причем, как выяснилось в суде, агитационными считаются любые материалы, которые партия опубликовала на своем сайте. Самарский суд отказал экс-главе территориального фонда обязательного медстрахования в очередной жалобе на следствие. Владислав Романов сейчас находится в розыске. В региональном ФСБ заявляют, что с 2020 по 2025 год поставщики медоборудования выбирались неконкурентным способом, а цены завышались через подконтрольные структуры. Всего заключили 605 контрактов на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Ущерб бюджету от действий бывшего руководства территориального фонда обязательного медстрахования оценивают в 100 миллионов рублей. Минобрнауки разработала перечень школьных олимпиад на предстоящий учебный год. В него вошли 79 конкурсов 1, 2 и 3 уровней. Олимпиады пройдут по математике, физике, биологии, истории, экономике, иностранным языкам, праву и другим предметам. Кроме того, в перечень включили Всероссийскую олимпиаду школьников по предпринимательству. При этом несколько соревнований, которые проводились ранее, в новый список не вошли. 2 тонны сладостей не попали в магазины Самарской области. Роспотребнадзор забраковал кондитерские изделия. Вся опасная продукция была перехвачена на производстве и в торговлю не попала. Основная причина – либо просрочка, либо недостоверная маркировка. На производителей наложили штрафы на 25 тысяч рублей. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Можно будет увидеть до 100 падающих звезд в час. При этом нынче активность потока может быть ниже обычной. Доллар на сегодня 87 рублей 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». 12 августа в среду в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: В детстве на Гавайях он был известен как «маленький Элвис» за подражание королю рок-н-ролла, а в 1992 году даже сыграл роль маленького Элвиса в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Это Бруно Марс на радио «Омега» 106.9 FM. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного вторника на календаре 11 августа. Какое растение на Мадагаскаре часто называют «деревом жизни» и почему? И об этом тоже знает Анна Романова и расскажет нам в ближайшие 5 минут на 106.9 FM. А перед этим послушаем группу «Танцы минус» на радио «Омега».
1: Реклама.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
7: Целый миллион капелек.
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Групп «Танцы минус» на радио «Омега». Золотые хиты. Впереди Дамиана Дэвид, Найт Сама. А сейчас на радио «Омега» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Омега». Музыкальный пульс Тольятти.

0: Согревающий нас своими добрыми песнями «Елка» на радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти половина первого, в продолжение часа на 106.9 FM. Примерно 10 минут любимой музыки без остановок. На подходе новинка от Селин Дион, «Бонжур, пардон, мерси». А сейчас новости коротко на радио «Омега».
1: Здравствуйте. Самарский аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов. Сейчас в Урумчи задержан вылет примерно 20 рейсов. Аэропорт не принимал и не выпускал самолеты с 3 ночи. Ограничения действовали более 8 часов. В Татарстане объявили траур по погибшим в Нижнекамске. В результате утренней атаки беспилотников на гражданские производственные объекты погибли 12 человек, 39 пострадали. В Самарской области к концу недели похолодает до плюс 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который помимо понижения температуры принесет новые дожди. По данным Приволжского гидрометцентра, до среды включительно будет сухо и до плюс 25. Две трети опрошенных россиян тратят больше всего денег летом, сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Основная статья затрат для граждан летом – отпуск. Также в списке – ремонт квартиры или дома, дача и летний досуг. Среди других частых трат – ремонт автомобиля, праздники и шопинг. Европейская федерация плавания готова допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран-хозяек соревнований. Об этом заявил глава организации Антонио Силва. Он также добавил, что у России есть право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. В среду, 12 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Мэри Клэр Дюбальдо на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 106.9 FM. Подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. Услышим Энрике Иглесиаса, балладу группы Aerosmith Crying и Адриано Челентано. Сюзанна.
1: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
5: 16+. Мари Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Сколько тебе лет?
4: 3.
3: А сколько будет 1 + 1?
4: 3.
3: Что 3?
5: Гортензий будет 3 при покупке 2.
6: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
3: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
4: 3.
6: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
2: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 13 часов 1 минута, на улице плюс 24. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Конституционный суд поступила жалоба по делу о нападении в Самаре мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Как рассказал политик, слушание назначено на конец августа. По делу проходили трое. Прокуратура просила для подсудимых от 6,5.

0: до 11 лет лишения свободы. Однако решением промышленного райсуда все трое нападавших были освобождены. Это же решение устояло в апелляции. Теперь будет рассмотрена кассационная жалоба Матвеева. В Тольятти завершают подготовку к новому учебному году. В школе номер 70 полностью обновили помещения всех этажей, коридоры, столовую, спортивные актовые залы. Сейчас идет поставка мебели, оргтехники и оборудования для спортзала. В Тольяттинском химико-технологическом колледже выполнен капитальный ремонт учебных помещений, закупили новое оборудование. Всего в этом году более 300 образовательных учреждений Самарской области участвуют в программах капремонта. 39 из них сдадут под ключ. ЦБ поручил кредиторам поддерживать предпринимателей, пострадавших от атак дронов на логистические центры и склады. Бизнес сможет обратиться за реструктуризацией кредитов и займов без штрафов и без ущерба для кредитной истории. Рекомендации Банка России будут действовать до конца августа следующего года. Кредиторов призывают рассматривать обращения всех заемщиков, независимо от того, есть ли у них право на кредитные каникулы по закону. Самарские синоптики предупредили о похолодании. В четверг к региону приблизится циклон, который пока располагается в районе Скандинавии. Он принесет осадки и понижение температуры, причем чуть ли не самое существенное за все лето. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16-18 градусов. До среды включительно ожидается сухая погода и комфортные плюс 25-27. Препараты для похудения, которые продаются на российских интернет-площадках, содержат сибутрамин. Это вещество может привести к серьезным проблемам с психикой, кардиологическим нарушениям и даже отправить человека в реанимацию. При этом дозировка сибутрамина в БАДах оказалась в 2-3 раза больше, чем в зарегистрированных рецептурных препаратах. Ваночки с таблетками продаются под видом безопасных американских и европейских средств для похудения, хотя на самом деле кустарно производятся в Казахстане, пишет агентство РИА. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
1: На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 12 августа в среду в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 24.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
1: Сегодня в традиционной романтической подборке «Радио Омега» услышим Патрисию Касс, «Set Me Free» от «Джем энд Спун», Валерия Сюткина «Я то, что надо», свежий суперхит «Dive into me» — это Алок и Халид, а сейчас Элтон Джон в пяти песнях о любви на «Радио Омега» 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
5: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой Плюше Делюкс. Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль» – делаем цены ниже.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
7: 16+.
8: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Ка-чинг!
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. В среду, 12 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Эго.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Крис Мертон на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Дальше на 106.9 FM тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Это лучшие хиты разных прошедших десятилетий. Услышим в этом отрезке See Unstoppable, Tell Me Why группы Парк Горького, а также Cutting Crew.
1: Реклама. Что, выпускник? От обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться! Пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя! Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия. Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
5: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ВУ Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара. Алексей Толстого. 122-27.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает.

0: Кардиолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в планету приезжай, все, что хочешь, выбирай. Планета уюта. У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 12 августа, в среду, в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 24.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Певица, которую часто сравнивают с Леди Гагой, понятное дело, из-за ее яркого образа и сценического, такого несколько эпатажного стиля, но среди своих главных музыкальных вдохновителей она все-таки выделяет Мэрайю Кэрри. Это Ава Макс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Нашей компании Дмитрий Рожков. Самого приятного вам продолжения дня. А музыка на 106.9 FM от позитивный настрой будет только поддерживать. С ближайших ожиданий Blinding Lights The Weeknd и Владимир Кузьмин буквально через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
1: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий третья в подарок.
2: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
3: 3.
1: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Мамы, папы, скоро в школу!
6: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Реклама.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 12 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до 16 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: trumpet. Mambo number 5.
1: Головокружительный хит Лу Бегги. Mambo number 5 на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM тройка песен золотой коллекции Радио Омега. В этом отрезке у нас Гаррет Гейтс, Anyone Was, What's a Woman Without a Man, баллада группы Back on Jazz и Бананарама.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании «Неразбериха»? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
6: Телефон рекламной службы. 510 210.
7: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: Приезжай.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 12 августа, в среду. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 24.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.

0: девочки смеются.
1: Отметившая в минувшую пятницу свой день рождения, Юлия Чечерина на радио «Омега», там, где музыка прежде всего. Тройка замечательных песен на очереди у нас. «Сети Келетур», новинка «Миллиан Фармер». Уже через минуту в вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Отличного вам дня.
2: Реклама. «Милюков» поможет избавиться от долгов. «Милюков» поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
5: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень, очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63-20-36.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 12 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до 16 градусов, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Легендарная группа «Смоки» на радио «Омега». А «Золотая коллекция» на 106.9 FM уже на горизонте. Буквально через пару минут будем слушать главные хиты разных минувших десятилетий. В подборке этого часа «Мик», «Релакс», «Тейк ит изи», «Роксет» и «Мэджик Симфони» от «Blue System».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
4: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
6: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Олег, что с ней мы растем сильными.
1: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700.

0: Караоке в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil. 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 12 августа, в среду. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 24.
1: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-chang'an-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Мэдисон Марс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Три песни подряд впереди на 106.9 FM. Услышим в том числе Шабузи и Бастон Типси. И группу «Секрет» через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
1: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
1: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Мамы, папы, скоро в школу!
6: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега о погоде на завтра. В среду, 12 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура предстоящей ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Крейг Дэвид, Радио Омега, меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM. Подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции Радио Омега. Поэтому ответьте нас Эрик Прис, Wish You Were Here, группа Rednecks. И Laid Back by Command.
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей, твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 555-555.
1: Я сисадмин на фирме Сетевью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
2: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы. 510 210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом «Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 12 августа в среду в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 24.
1: Реклама. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.

0: приятного вам вечера вместе с музыкой, которую мы любим на радио Омега. Только что Эд Ширан в вашей компании, Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. В ближайшие 10 минут на 106.9 FM снова только музыка, исключительно любимая. Красивейшая баллада Оливии Дин, So Easy на подходе. А группа Сплин буквально через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти. Миньоны и монстры. Моан. На 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. Мари Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
2: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В планете уюта найти все реально. Планета уюта, транспортная 7.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 12 августа в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: по серьгам радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат наши любимые хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Brain Storm, Maybe Wild World, группы Mr. Big и Modern Talking.
1: Реклама. 5

0: 555-555-555.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек!
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 12 августа в среду в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Тольятти плюс 24.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: который вошел в сотню лучших песен русского рока в 20 веке и занимает там 61-ю строчку. Владивосток 2000, группа «Мумитроль» на радио «Омега», «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков, добрый вечер. Послушаем в ближайшие 10 минут тройку отличных песен. Зейн уже совсем скоро, меньше чем через минуту, со свежим хитом «Die for me» на радио «Омега».
1: Реклама. 5-5.

0: 5555555.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет 1 + 1?
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
4: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий третья в подарок.
1: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
2: 3.
4: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
4: 16+. Мори Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН, 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Дискотека «Авария» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки впереди на 106.9 FM. Тройка песен золотой коллекции радио «Омега». В этой подборке у нас Кайли Миног, еще раньше «White Dove» «Scorpions» и Борис Гарденер с балладой «I Wanna Wake Up With You».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 12 августа, в среду. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас.

сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Паусов Компан. Подробности на сайте arenaauto-gangauto.ru. Акция до 31 августа 2020.

0: Любимая наша группа Ума Турман на радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Приятнейшего вечера вам желаю. Парочка хитов впереди на 106.9 FM. Один из них уже через минуту. Это Тедди Свимс, Мистер Ноутал на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио

0: Великолепная Ева Польна на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут будем слушать с вами подборку лучших песен разных прошедших десятилетий из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке нас Григуар, Рюди Зетуаль, Sleeping Satellite от Тасмин Арчер и Крис Дебург.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
2: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в Планету приезжай, все, что хочешь, выбирай. Планета уюта. У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 12 августа, в среду. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: диско.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Тэнк 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
7: Мамы, папы, скоро в школу!
8: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет 1 + 1?
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Весь август скидка до 20% на электротовары. Розетки, удлинители, выключатели, лампы и многое другое по выгодной цене. И даже батарейки. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочу клубнику.
2: Хочу арбуз.
3: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
4: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
5: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет «Паусов Кумбанк». Подробности на сайте arenaauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Приезжай.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час. На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 12 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до 16 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 12 августа, в среду. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 25-27.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы. Держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
3: Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа. На радио «Омега» о погоде на завтра, в среду, 12 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до 16 градусов, завтра днем плюс 25-27.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Меньше слов, больше музыки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».